0: территории республики живут минимум 5 видов рукокрылых. При встрече с таким животным главное не паниковать и не ловить его руками. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
1: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Панки и барды сразились в интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».

Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В Алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». Панки и барды сразились в интеллектуальной игре «Разумовский» в Мирном. Жительница Алмазного обнаружила в доме летучую мышь. Теперь подробно. На шоссе Кирова в Мирном открыли здание межсменного отдыха для вахтовых работников «Алроса». В уютных комнатах предусмотрены вместительные гардеробные для объемной зимней рабочей одежды, два спальных места и мини-кухня. Двухэтажное здание построено по современному проекту, разработанному с учетом потребностей персонала и специфики вахтового размещения между сменами. Здесь одновременно отдохнут до 114 человек. Комментирует Дмитрий Сорокин, работник Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината.
2: Я думаю, что на данный момент в Мирном лучших условий даже нету. Все чистое, все новое, техника, свет, туалет, коммуникации, все сделано на высшем уровне.
1: Забота о сотрудниках – приоритет социальной политики «Алроса». В 2025 году компания направила на улучшение качества жизни сотрудников более 8 миллиардов рублей. На эти деньги работники проходили санаторно-курортное лечение и отдыхали. На них же, в зданиях, выполняющих функции общежития, проводили ремонты, приобретали технику, строили баню, спортплощадки и не только. Открытие здания межсменного отдыха в Мирном – еще один этап большой работы. Далее. Рокеры, панки и барды вышли на сцену корпоративного университета с гитарами. Участники третьей игры «Разумовский» в Мирном подготовились к творческому заданию. А за столами их ждали бланки для ответов. Тема «Все обо всем». Участникам предстояло узнать флаг страны, вспомнить названия фильмов и исполнителей популярных песен. Традиционную интеллектуальную игру провели для сотрудников старше 35 лет, участвующих в программе «Сила Алроса». Продолжит Лилия Саяпова, руководитель проекта корпоративного университета «Алроса».
3: Результаты будут подводиться по итогам всех четырех игр. Но у нас в этом году что нового? Мы небольшой сюрприз объявим в конце игры. Это будет дополнительная возможность всем командам заработать дополнительные баллы. Ну, спойлерну, это будет дополнительная игра «Слабое звено».
1: В Мирном сразиться на интеллектуальном поприще вышли 12 команд. В конце сентября сыграют в Новосибирске, а удачницы и айхальцы померятся кругозором 3 октября. Заключительная игра сезона пройдет одновременно на северных площадках 19 декабря, а в Новосибирске днем ранее. И еще одна новость. Рукокрылый сюрприз навидался в гости к жительнице Алмазного. Якутянка Юлия Бородич приняла незнакомку за птичку, но ей оказалась летучая мышь. Незваная гостья разбудила всю семью. Домашний кот бросился защищать территорию и устроил погоню за пушистым Бэтменом. Выпустить зверька в приоткрытое окно не удалось. Домочадцы проявили смекалку. Поймали мышь рыболовным сачком и позже отпустили на волю. Летучие мыши в Якутии не миф и не аномалия. По данным ученых из Института биологических проблем криолитозоны, на территории республики живут минимум 5 видов рукокрылых. При встрече с таким животным главное не паниковать и не ловить его руками. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
0: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM. Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги, ревность, серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: it.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. 67-летняя москвичка обманула мирненца на 15 миллионов рублей. В Айхале на одной из улиц установят 17 фонарей. В мирненском доме Арчи установили якутскую печь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrusa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте АОН. И КЮСЕ Тон Бирнюмеда свидетельствует. СБС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И КЮСЕ Тон Бирнюмеда свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 67-летняя москвичка обманула мирнинца на 15 миллионов рублей. В Айхале на одной из улиц установят 17 фонарей. В мирнинском доме Арчи установили якутскую печь. Теперь подробно. В Мирном пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей. Обманула его 67-летняя москвичка. По информации прокуратуры Мирного, до февраля этого года женщина вступила в организованную группу, которая занималась хищением средств. Выполняя роль курьера, пенсионерка прилетела в Мирные столицы. Мошенники позвонили мирнинцу заранее, представились правоохранителями и сказали, что от его имени идут переводы подозрительным лицам. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина поверил и отдал 15 миллионов первой встречной. Эта же женщина обманула еще двоих человек из Арзамаса и Краснодара. Они потеряли почти 11 миллионов. Сейчас дело находится в суде. Мошенница под стражей. Ее имущество на 9 миллионов арестовано. Далее. На улице Юбилейной в Айхале монтируют уличное освещение. Монтаж и подключение опор проводят на участке между домами номер 7 и 12. Здесь расположена больница, по улице дети ходят в школу. После завершения работ участок станет светлее и безопаснее для пешеходов. По плану рабочие установят 17 опор. И еще одна новость. Дом Арчи в Мирном вышел на финальный этап постройки. Рабочие утепляют фасад и кровлю, а также отделывают здание внутри. В доме Арчи появилось сердце якутского дома – камелек, традиционная печь для обрядов и теплых встреч. Также туда подвели наружные сети отопления, водоснабжения и канализации, уложили плитку на входе, поставили ограждение. Впереди подключение электричества и газа. Асфальтирование территории проведет МУАД. Проект общественной организации «Сардана» финансируют администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саханинска». Нефть. Дом для сохранения традиций народа Саха сдадут в конце ноября этого года. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В Алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: «Алмазный край». Айхал. 101.9 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Гости дневного эфира.
6: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Вы когда-нибудь смотрели на свой двор и думали, вот здесь бы лавочки поставить, а вот тут детскую площадку, а вот тут бы вообще лужу заасфальтировать? А ведь это вполне реальные проекты, которые можно сделать своими руками и с поддержкой бюджета. И сегодня мы разберемся, как это работает, а говорить мы будем о программе поддержки местных инициатив. И у нас в гостях человек, который знает все о мирнинских дворах нашего города, Ринат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирный. Ринат, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что нашли время.
7: Добрый день.
6: У нас часто так бывает, жильцы что-то хотят сделать в своих дворах, но при этом либо ждут, либо все упирается в деньги. И есть ведь альтернативный вариант. Расскажите немножечко про программу, что она из себя представляет.
7: Ну, данная программа – это предложенный республикой, так скажем, вариант благоустройства, где принимает участие сама республика, местный бюджет, администрация и управляющая компания собственниками квартир. Чем она удобна? Что люди свою как бы идею, свое предложение, свое видение развития дворовой территории могут выложить на бумагу, подготовить определенный расчет и направить документы в администрацию города. И там уже рассматриваются все предложения, которые были от граждан. В дальнейшем отрабатывается вопрос с Министерством финансов, куда направляются все документы. Пошагово это выглядит следующим образом. Любой инициативный гражданин совместно с управляющей компанией или без управляющей компании может инициировать собрание, где они могут определить перечень своих пожеланий, примерно верные технические решения, сделать сметный расчет. Сметный расчет у них как бы со своими пожеланиями, он, конечно, не ограничен, но ограничен бюджет, который будет софинансироваться из республики, из городской администрации. Чаще всего выглядит так, что люди свои пожелания выложили на бумагу, обсудили, приняли решение, протокол общего собрания как бы составили. Смета получилась условно там 3-5 миллионов в зависимости от пожеланий. Потом управляющая компания говорит им о том, что, ребят, вот у нас софинансирование 2,5 миллиона, остальные деньги ваши. И тут жители начинают пересматривать свои пожелания. Понятно, что в среднем у нас смета получается от 2,5 до 3 миллионов, что чаще всего наиболее, там, так скажем, возможная сумма для сбора средств там, за год, за два, сколько они там договорятся с управляющей компанией для дальнейшего сбора этих денег. Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить. Вот кратко примерно так. Если как-то надо по-другому, поподробнее рассказать, ну, слушаю вопросы.
6: Конечно же, мы уточним детали. То есть идея здесь довольно простая. Жители сами говорят, что хотят изменить, и программа помогает воплотить в это жизнь. Должны сказать, что программа уже работает. В этом году уже благоустроили дворы и территории в районе домов на Комсомольской 2.4 и Павлова 6. Расскажите, что именно там сделали, и, может быть, жители этих домов уже успели оценить результат.
7: Ну, я думаю, что Павлова 6 очень облюбовалось место детьми. То есть там очень много элементов мафов таких интересных. Проект очень интересный. Данная территория была благоустроена с участием трех домов, трех управляющих компаний. Здесь они достаточно оперативно, дружно отработали все свои предложения и в рамках своих, так скажем, пожеланий и доведенных сумм они отработали, презентацию провели, всем проект понравился, он, конечно же, победитель, так скажем, конкурса 25-го года. Далее были реализованы дворовые территории Комсомольская 2, Комсомольская 4. Комсомольская 4 это был второй этап с прошлого периода, поскольку двор большой и сумма, сметная стоимость, так скажем, благоустройства была большая, и жители решили это сделать в два этапа. Так тоже можно. То есть первый этап был реализован годом ранее. В этом году они вторую часть двора, то есть торцевую часть, там сделали освещение, там дополнительные парковки. И таким образом двумя этапами реализовали свое пожелание, так скажем. И Комсомольская 2, двор, который был в очень печальном состоянии, как жители говорили о том, что последний раз при строительстве дома в 78 году они видели это благоустройство.
6: Даже такое.
7: Да, даже такое было. Поэтому граждане очень довольны. И там достаточно интересные там газоны, парковку благоустроили. Отмостку вокруг дома сделали, чтобы защитить дом от затопления, так скажем, да, талыми водами. То есть достаточно дружно и на субботниках выходили, сами разметки уже делали, которые не вошли в сметные расценки. Разметку парковочных мест имеется в виду. И хотят дальше продолжить благоустройство. Сейчас у них идет обсуждение, какие работы они хотели бы дальше видеть в рамках благоустройства придомовой территории. Эти три двора у нас прошли, ну, так скажем, при рассмотрении конкурса в Министерстве финансов. В целом это выглядит так, что с города Мирного, с городского поселения допускается до трех, ну, к участию в конкурсе в Министерстве финансов. Министерство финансов, в свою очередь, собирает все заявки со всех поселений республики и, учитывая, сколько соответствует требованиям, какая сумма как бы требуется на все эти дворовые территории, определяет, все ли заявки пройдут, по своим лимитам смотрят. То есть то, что у нас здесь, допустим, три заявки пройдут, не гарантирует того, что Министерство финансов все три дворовые территории обеспечит софинансированием. Поэтому в прошлом году нам повезло. Три наши заявки, все три прошли, в лимиты Министерства финансов уложились. Поэтому очень надеемся, что граждане и управляющие компании города Мирного также активно сейчас соберут документы, чтобы все презентации, сметы, согласования, весь комплект документов, чтобы соответствовал. И надеемся, что все наши пожелания при участии в этом конкурсе, они будут обеспечены финансово.
6: Отлично. И вот здесь, я думаю, у многих наших слушателей и зрителей просто заработала фантазия, и кто-то давно мечтал о нормальной парковке, кто-то о детской площадке, а кому-то просто хочется наконец-то просто клумбу установить у себя во дворе. А что конкретно жители могут предложить в рамках этой программы, какие проекты реально можно реализовать, и есть ли, возможно, какие-то ограничения?
7: Ну, практически особых ограничений нету. Тем более это принимается общим собранием, большинством голосов. И на придомовой территории, ну, чаще всего элементами благоустройства являются это парковки, детские площадки, спортивные тренажеры, скамейки, клумбы, там, дополнительное освещение декоративное, ограждение определенных как бы территорий. Все, что входит в понятие благоустройства придомовой территории, они могут реализовать в рамках этой программы. Сейчас сбор документов и подача заявки в администрацию города, она продолжается до конца сентября. Потом в первой декаде октября уже комиссия будет рассматриваться все эти предложения. Инициативные граждане с участием управляющей компании могут презентовать свои предложения, обосновать, может, какие-то у кого-то какие-то интересные предложения такие будут, что прям это всех сразу зацепит, и оно наберет большее количество, так скажем, голосов участников комиссии. В общем, сейчас заявки принимаются до конца сентября, и в количестве 5 заявок возможно к рассмотрению. В дальнейшем проходит голосование. То есть голосование имеется в виду здесь внутри. То есть могут голосовать и как граждане города, так и другие граждане республики.
6: Это проходит на какой-то онлайн-платформе?
7: Да, эта платформа, она размещается у нас на сайте администрации, в пабликах. У нас сотрудники службы, которые работают с средствами массовой информации, они размещают эту ссылку везде, рассылают везде. Если вы не обращали внимания, может, в WhatsApp'ах у кого-то там я видел много раз, и у себя я в том числе размещал ссылки на это голосование. По итогам голосования выбирается 3 победителя. То есть заявок может быть и 5, но отбор будет только по 3. Mm-hmm. Первое, второе, третье место. Они принимаются к заявке на конкурс уже в Минфин. И дальше уже Министерство финансов рассматривает в рамках своих как бы порядков, доведенных лимитов.
6: Хорошо.
7: Поэтому сейчас обязательно нужно активизироваться всем инициативным гражданам. Время еще есть до 1 октября. В первой декаде октября рассмотрят все предложения. И в конце октября уже, я думаю, дождемся приказа по конкурсу Министерства финансов. И к декабрю месяца мы уже будем знать, какие дворовые территории будут финансово обеспечены на следующий год.
6: Отлично. Ну вот важно для наших слушателей, для наших зрителей. Сидит человек, слушает нас. Так, я сейчас пойду во двор, посмотрю, что можно конкретно улучшить. Mm-hmm. Что он дальше вот прям должен собрать собрание?
7: Да. Он может инициировать собрание через группы мессенджеры или через заявление в управляющей компании. Даже может устно в управляющей компании обсудить свое предложение, чтобы уже управляющая компания занималась вот этими мероприятиями по проведению собрания, обсуждению в группах, осмечиванию и так далее. То есть любой гражданин может подойти в управляющую компанию или в группу написать: ребят, у меня вот такое предложение, давайте мы здесь обустроим вот это, давайте мы сделаем там, давайте вот сделаем это. Управляющая компания это должна, ну, техническую сторону, дефектную ведомость составить, согласовать с нами, с управлением ЖКХ, что это не затрагивает чужую дворовую территорию. Да, это тоже очень важно, потому что в дальнейшем содержание этой территории лежит на управляющей компании. То, что вы благоустроили, вы должны потом еще и содержать. Поэтому техническую сторону с нами, с ЖКХ, могут согласовать. Управляющие компании знают об этом. И в дальнейшем направляют документы в администрацию города.
6: Спасибо большое вам, Ренат. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирный. И напомним, главное для жителей, если вы хотите благоустроить территорию возле своего дома, обсудить идею с соседями, управляющая компания, затем можно подать предложение на участие в программе поддержки местных инициатив. Но мы будем надеяться, что после нашего сегодняшнего разговора в Мирном станет еще больше дворов, которыми хочется гордиться. Ведь уютный двор – это не просто асфальт, лавочки, детская площадка. Это место, где каждый день проходит наша с вами жизнь. Спасибо, Ренат.
7: Всем спасибо.
2: Гости дневного эфира.
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
9: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 67-летняя москвичка обманула мирненца на 15 миллионов рублей. В Айхале на одной из улиц установят 17 фонарей. В мирненском доме Арчи установили якутскую печь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: В ресторан требуется администратор, официальное трудоустройство, выплаты два раза в месяц, достойная заработная плата. Требования.

0: Умение работать с людьми, стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: На работу требуется водитель категории С, гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске 67-летняя москвичка обманула мирненца на 15 миллионов рублей. В Айхале на одной из улиц установят 17 фонарей. В мирненском доме Арчи установили якутскую печь. Теперь подробно. В Мирном пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей. Обманула его 67-летняя москвичка. По информации прокуратуры Мирного, до февраля этого года женщина вступила в организованную группу, которая занималась хищением средств. Выполняя роль курьера, пенсионерка прилетела в Мирные столицы. Мошенники позвонили мирненцу заранее, представились правоохранителями и сказали, что от его имени идут переводы подозрительным лицам. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина поверил и отдал 15 миллионов первой встречной. Эта же женщина обманула еще двоих человек из Арзамаса и Краснодара. Они потеряли почти 11 миллионов. Сейчас дело находится в суде. Мошенница под стражей. Ее имущество на 9 миллионов арестовано. Далее. На улице Юбилейной в Айхале монтируют уличное освещение. Монтаж и подключение опор проводят на участке между домами номер 7 и 12. Здесь расположена больница, по улице дети ходят в школу. После завершения работ участок станет светлее и безопаснее для пешеходов. По плану рабочие установят 17 опор. И еще одна новость. Дом Арчи в Мирном вышел на финальный этап постройки. Рабочие утепляют фасад и кровлю, а также отделывают здание внутри. В доме Арчи появилось сердце якутского дома – камелек, традиционная печь для обрядов и теплых встреч. Также туда подвели наружные сети отопления, водоснабжения и канализации, уложили плитку на входе, поставили ограждение. Впереди подключение электричества и газа. Асфальтирование территории проведет МУАД. Проект общественной организации «Сардана» финансируют администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саханинска». Нефть. Дом для сохранения традиций народа Саха сдадут в конце ноября этого года. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама на «Радио Алмазный край».
6: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
7: Ждем вас на наших спектаклях. Всегда ваша Ольга Хохлова.
6: Мирный, 8 октября, ДК «Алмаз».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. 67-летняя москвичка обманула мирненца на 15 миллионов рублей. В Айхале на одной из улиц установят 17 фонарей. В мирненском доме Арчи установили якутскую печь. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет. В эфире объявлено.

0: Объявления и реклама. Мирный.
1: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrusa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: 67-летняя москвичка обманула мирненца на 15 миллионов рублей. В Айхале на одной из улиц установят 17 фонарей. В мирненском доме Арчи установили якутскую печь. Теперь подробно. В Мирном пенсионер отдал мошенникам 15 миллионов рублей. Обманула его 67-летняя москвичка. По информации прокуратуры Мирного, до февраля этого года женщина вступила в организованную группу, которая занималась хищением средств. Выполняя роль курьера, пенсионерка прилетела в Мирный из столицы. Мошенники позвонили мирненцу заранее, представились правоохранителями и сказали, что от его имени идут переводы подозрительным лицам. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина поверил и отдал 15 миллионов первой встречной. Эта же женщина обманула еще двоих человек из Арзамаса и Краснодара. Они потеряли почти 11 миллионов. Сейчас дело находится в суде. Мошенница под стражей. Ее имущество на 9 миллионов арестовано. Далее. На улице Юбилейной в Айхале монтируют уличное освещение. Монтаж и подключение опор проводят на участке между домами номер 7 и 12. Здесь расположена больница, по улице дети ходят в школу. После завершения работ участок станет светлее и безопаснее для пешеходов. По плану рабочие установят 17 опор. И еще одна новость. Дом Арчи в Мирном вышел на финальный этап постройки. Рабочие утепляют фасад и кровлю, а также отделывают здание внутри. В доме Арчи появилось сердце якутского дома – камелек, традиционная печь для обрядов и теплых встреч. Также туда подвели наружную сеть отопления, водоснабжения и канализации, уложили плитку на входе, поставили ограждение. Впереди подключение электричества и газа. Асфальтирование территории проведет МУАД. Проект общественной организации «Сардана» финансируют администрации города и района, а также недропользователи «Алроса» и «Саха». Нефть. Дом для сохранения традиций народа Саха сдадут в конце ноября этого года. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 10 градусов, дождь. Серое небо и в Ленске от плюс 4 до плюс 13. На севере района дождливо, в Удачном Айхале до плюс 7. В алмазной столице пасмурно, максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Алмазный край.
2: Алмазный край.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор, официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата, требования, умение работать с людьми, стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20, 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности.

0: законности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-sobaka-alrusa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздор Транс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: плачь и прости, что тебя отпустил. Ты моя ненормальная, я твой псих, что безумно любил. Улыбайся, когда будет грустно, тебе так идет, я прошу.
1: В Мирном 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
5: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
3: Реклама на радио «Алмазный край».
6: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Васильевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я». Интриги и ревность серенады на сцене в вашем городе. Мирный, 8 октября, 19:00, ДК «Алмаз». Скидка 500 рублей до 1 октября по промокоду «Серенада».

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
6: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
7: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в

Твои умные колонки. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно. This is Radio Free.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое

может это объяснить? Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: В ресторан требуется администратор, официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата, требования, умение работать с людьми, стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20, 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
6: Сколько

Тебе некуда деваться.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли видосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Теперь подробно. Забота о здоровье без отрыва от производства. Работники Алросохраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
2: Медосмотр заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
1: Раннее выявление помогает раньше принять меры для лечения болезни. Сотрудники это понимают и не упускают возможности провериться. Им измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекций. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Следующий шаг – углубленный чек-ап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. Далее. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 по Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: И еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах – строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняют воздух, почву и воду. В мэрии напоминают – за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Реклама на «Радио Алмазный край».
7: Премьера. Ольга Хохлова, Олег Харитонов и Виктория Василькевич в новой искрометной комедии «Не виноватая я» в вашем городе.
8: Я актер театра и кино Олег Харитонов. Приглашаю вас на острый как соус чили спектакль.
7: Мирный. 8 октября. ДК «Алмаз».
9: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

оторвать.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования. Высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности. Организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса. Организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы. Место работы Мирный. График работы 5-2. Социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше.

0: старше 16 лет.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы. И Кюсе Тунбирный медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: дождя.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: в Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Теперь подробно. Забота о здоровье без отрыва от производства. Работники Алросохраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалистами центра и центральной районной больницы. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
3: Медосмотру заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
2: Раннее выявление помогает раньше принять меры для лечения болезни. Сотрудники это понимают и не упускают возможности провериться. Им измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекций. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Следующий шаг – углубленный чек-ап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. Далее. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 по Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
2: И еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свал кушин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняют воздух, почву и воду. В мэрии напоминают: за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет. Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
8: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Вы когда-нибудь смотрели на свой двор и думали, вот здесь бы лавочки поставить, а вот тут детскую площадку, а вот тут бы вообще лужу заасфальтировать? А ведь это вполне реальные проекты, которые можно сделать своими руками и с поддержкой бюджета. И сегодня мы разберемся, как это работает, а говорить мы будем о программе поддержки местных инициатив. И у нас в гостях человек, который знает все о мирнинских дворах нашего города, Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирный. Ренат, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что нашли время.
4: Добрый день.
8: У нас часто так бывает. Жильцы что-то хотят сделать в своих дворах, но при этом либо ждут, либо все упирается в деньги. И есть ведь альтернативный вариант. Расскажите немножечко про программу, что она из себя представляет.
4: Ну, данная программа – это предложенный республикой, так скажем, вариант благоустройства, где принимает участие сама республика, местный бюджет, администрация и управляющая компания собственниками квартир. Чем она удобна? Что люди свою как бы идею, свое предложение, свое видение развития дворовой территории могут выложить на бумагу, подготовить определенный расчет и направить документы в администрацию города. И там уже рассматриваются все предложения, которые были от граждан. В дальнейшем отрабатывается вопрос с Министерством финансов, куда направляются все документы. Пошагово это выглядит следующим образом. Любой инициативный гражданин совместно с управляющей компанией или без управляющей компании может инициировать собрание, где они могут определить перечень своих пожеланий, примерно верные технические решения, сделать сметный расчет. Сметный расчет у них как бы со своими пожеланиями, он, конечно, не ограничен, но ограничен бюджет, который будет софинансироваться из республики, из городской администрации. Чаще всего выглядит так, что люди свои пожелания выложили на бумагу, обсудили, приняли решение, протокол общего собрания как бы составили. Смета получилась условно там 3-5 миллионов, в зависимости от пожеланий. Потом управляющая компания говорит им о том, что, ребят, вот у нас софинансирование 2,5 миллиона, остальные деньги ваши. И тут жители начинают пересматривать свои пожелания. Понятно, что в среднем у нас смета получается от 2,5 до 3 миллионов, что чаще всего наиболее, там, так скажем, возможная сумма для сбора средств там, за год, за два, сколько они там договорятся с управляющей компанией для дальнейшего сбора этих денег. Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить. Вот кратко примерно так, если как-то надо по-другому, поподробнее рассказать. Ну, слушаю вопросы.
8: Конечно же, мы уточним детали. То есть идея здесь довольно простая. Жители сами говорят, что хотят изменить, и программа помогает воплотить в это жизнь. Должны сказать, что программа уже работает. В этом году уже благоустроили дворы и территории в районе домов на Комсомольской 2.4 и Павлова 6. Расскажите, что именно там сделали, и, может быть, жители этих домов уже успели оценить результат.
4: Ну, я думаю, что Павлова 6 очень облюбовалось место детьми. То есть там очень много элементов мафов таких интересных. Проект очень интересный. Данная территория была благоустроена с участием трех домов, трех управляющих компаний. Здесь они достаточно оперативно, дружно отработали все свои предложения и в рамках своих, так скажем, пожеланий и доведенных сумм они отработали, презентацию провели, всем проект понравился, он, конечно же, победитель, так скажем, конкурса 25-го года. Далее были реализованы дворовые территории Комсомольская 2, Комсомольская 4. Комсомольская 4 – это был второй этап с прошлого периода, поскольку двор большой и сумма, сметная стоимость, так скажем, благоустройства была большая, и жители решили это сделать в два этапа. Так тоже можно. То есть первый этап был реализован годом ранее. В этом году они вторую часть двора, то есть торцевую часть, там сделали освещение, там дополнительные парковки. И таким образом двумя этапами реализовали свое пожелание, так скажем. И Комсомольская 2, двор, который был в очень печальном состоянии, как жители говорили о том, что последний раз при строительстве дома в 78 году они видели это благоустройство.
8: Даже такое.
4: Да, даже такое было. Поэтому граждане очень довольны. И там достаточно интересные там газоны, парковку благоустроили, отмостку вокруг дома сделали, чтобы защитить дом от затопления, так скажем, да, талыми водами. То есть достаточно дружно и на субботниках выходили, сами разметки уже делали, которые не вошли в сметные расценки. Разметку парковочных мест имеется в виду. И хотят дальше продолжить благоустройство. Сейчас у них идет обсуждение, какие работы они хотели бы дальше видеть в рамках благоустройства придомовой территории. Эти три двора у нас прошли, ну, так скажем, при рассмотрении конкурса в Министерстве финансов. В целом это выглядит так, что с города Мирного, с городского поселения допускается до трех, ну, к участию в конкурсе в Министерстве финансов. Министерство финансов, в свою очередь, собирает все заявки со всех поселений республики и, учитывая, сколько соответствует требованиям, какая сумма как бы требуется на все эти дворовые территории, определяет, все ли заявки пройдут, по своим лимитам смотрят. То есть то, что у нас здесь, допустим, три заявки пройдут, не гарантирует того, что Министерство финансов все три дворовые территории обеспечит софинансированием. Поэтому в прошлом году нам повезло. Три наши заявки, все три прошли, в лимиты Министерства финансов уложились. Поэтому очень надеемся, что граждане и управляющие компании города Мирного также активно сейчас соберут документы, чтобы все презентации, сметы, согласования, весь комплект документов, чтобы соответствовал. И надеемся, что все наши пожелания при участии в этом конкурсе, они будут обеспечены финансово.
8: Отлично. И вот здесь, я думаю, у многих наших слушателей и зрителей просто заработала фантазия, и кто-то давно мечтал о нормальной парковке, кто-то о детской площадке, а кому-то просто хочется наконец-то просто клумбу установить у себя во дворе. А что конкретно жители могут предложить в рамках этой программы, какие проекты реально можно реализовать, и есть ли, возможно, какие-то ограничения?
4: Ну, практически особых ограничений нету. Тем более это принимается общим собранием, большинством голосов. И на придомовой территории, ну, чаще всего элементами благоустройства являются это парковки, детские площадки, спортивные тренажеры, скамейки, клумбы, там, дополнительное освещение декоративное, ограждение определенных как бы территорий. Все, что входит в понятие благоустройства придомовой территории, они могут реализовать в рамках этой программы. Сейчас сбор документов и подача заявки в администрацию города, она продолжается до конца сентября. Потом в первой декаде октября уже комиссия будет рассматриваться все эти предложения. Инициативные граждане с участием управляющей компании могут презентовать, публично презентовать свои предложения, обосновать, может, какие-то у кого-то какие-то интересные предложения такие будут, что прям это всех сразу зацепит, и оно наберет большее количество, так скажем, голосов участников комиссии. В общем, сейчас заявки принимаются до конца сентября, и в количестве 5 заявок возможно к рассмотрению. В дальнейшем проходит голосование. То есть голосование имеется в виду здесь внутри. То есть могут голосовать и как граждане города, так и другие граждане республики.
8: Это проходит на какой-то онлайн-платформе?
4: Да, эта платформа, она размещается у нас на сайте администрации, в пабликах. У нас сотрудники службы, которые работают с средствами массовой информации, они размещают эту ссылку везде, рассылают везде. Если вы не обращали внимания, может, в WhatsApp-ах у кого-то там я видел много раз, и у себя в том числе размещал ссылки на это голосование. По итогам голосования выбираются 3 победителя. То есть заявок может быть и 5, но отбор будет только по 3. Первое, второе, третье место, они принимаются к заявке на конкурс уже в Минфин. И дальше уже Министерство финансов рассматривает в рамках своих как бы порядков доведенных лимитов.
9: Хорошо.
4: Поэтому сейчас обязательно нужно активизироваться всем инициативным гражданам. Время еще есть до 1 октября. В первой декаде октября рассмотрят все предложения. И в конце октября уже, я думаю, дождемся приказа по конкурсу Министерства финансов. И к декабрю месяца мы уже будем знать, какие дворовые территории будут финансово обеспечены на следующий год.
9: Отлично. Ну вот важно для наших слушателей, для наших зрителей. Сидит человек, слушает нас. Так, я сейчас пойду во двор, посмотрю, что можно конкретно улучшить. Mm-hmm. Что он дальше вот прям должен он собрать, может, собрание?
4: Да. Он может инициировать собрание через группы, мессенджеры, или через заявление в управляющей компании. Даже может устно в управляющей компании обсудить свое предложение, чтобы уже управляющая компания занималась вот этими мероприятиями по проведению собрания, обсуждению в группах, осмечиванию и так далее. То есть любой гражданин может подойти в управляющую компанию или в группу написать: ребят, у меня вот такое предложение, давайте мы здесь обустроим вот это, давайте мы сделаем там, давайте вот сделаем это. Управляющая компания это должна, ну, техническую сторону, дефектную ведомость составить, согласовать с нами, с управлением ЖКХ, что это не затрагивает чужую дворовую территорию. Да, это тоже очень важно, потому что в дальнейшем содержание этой территории лежит на управляющей компании. То, что вы благоустроили, вы должны потом еще и содержать. Поэтому техническую сторону с нами, с ЖКХ, могут согласовать. Управляющие компании знают об этом. И в дальнейшем направляют документы в администрацию города.
9: Спасибо большое вам, Ренат. Я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирный. И напомним, главное для жителей, если вы хотите благоустроить территорию возле своего дома, обсудить идею с соседями, управляющая компания, затем можно подать предложение на участие в программе поддержки местных инициатив. Но мы будем надеяться, что после нашего сегодняшнего разговора в Мирном станет еще больше дворов, которыми хочется гордиться. Ведь уютный двор – это не просто асфальт, лавочки, детская площадка. Это место, где каждый день проходит наша с вами жизнь. Спасибо, Ренат.
4: Всем спасибо.
6: Гости дневного эфира. Алмазный край.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление.

0: 8-411-2-524, 8-411-2-524, 8-411-2-524.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1 дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
2: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04. Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05, 8-914-252-80-05. Требуется продавец в магазин автозапчастей. 8-914-252-12-18. 8-914-252-12-18.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Теперь подробно. Забота о здоровье без отрыва от производства. Работники Алросохраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
2: Медосмотр заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
1: Раннее выявление помогает раньше принять меры для лечения болезни. Сотрудники это понимают и не упускают возможности провериться. Им измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекций. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Следующий шаг – углубленный чек-ап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. Далее. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 по Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: И еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах «Спутник», «Ханайдах» и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняют воздух, почву и воду. В мэрии напоминают. За выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Алмазный край.
4: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: плачешь дома.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Ladies and gentlemen of the congregation, this is Pope Gravy. Please put your hands together for Pastor Baby.

Это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий. Вот тебе, мое сердце.

сказать тебе, что хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя, и в чувствах признаться, закружимся в танцы до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации, мне нужно остаться, мне нужно остаться. Вот тебе моя правда, не без тебя.

«Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: время, как я, куда-то бежит, улетел, но опять беру себя с собой.
1: Радио «Алмазный край», объединяя города.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

искр внутри, когда вспомнишь о нас. Ванильное небо над головой, лежим на песке, звезды для нас с тобой. Роса на траве, мы бежим по земле, взлетаем.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто картина.

В трубку помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный. Я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: в Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон мирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинический бибирсел. Тосумю себе кислинг.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Когда я звоню, я вновь тобой пьяный, как на фото, где с тобой стою справа. Время все вернет и точно исправит. Просто мы с тобой, когда

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Я. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you know, style. The amount of thing we put her through, rock the

маленький клони. Ты одинок, и я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

Dein ist auf Malin, geht man nicht. Третий ног, я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем швей.

Мирном. 00:00. Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 2.
1: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Авторадио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тун, Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, ГЛР, надзор, Федеральная служба, ТАР, и Кюсет, Субебир, СЛ, Тавсунюс, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

свет. Сколько еще ждет боли тебя и сколько тебя ждет побед. Анечка, милая Анечка, опять по щеке слеза. Я просто закрою глаза и возьму тебя за руку.

не роняй слезы. Мы как и раньше в одном симбиозе, да. Я постоянно на телефоне, ты постоянно этим недовольна. Как бы не ломали наши параллели, как бы не крутили наши карусели, поднимая градус на этой пьесе.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

большой широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: В Мирном. 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Гороскоп. Овны. Не стоит строить больших планов, наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. Период благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем. Все ваши усилия, приложенные в прошлом, не останутся незамеченными. Тельцы. Отличное время, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или дать второе дыхание своему проекту. Важно проявить собранность и соблюдать дисциплину. Период также благоприятен для решения финансовых вопросов. Близнецы. Ваши жизненные силы сейчас на самом высоком уровне. Все дела, которые начнете в этот период, окончатся успехом. Благоприятное время для совершения сделок с недвижимостью и крупных покупок. В погоне за достижением цели не вредите окружающим. Будьте тактичны и деликатны, чтобы недовольство завистников вам не помешало. Раки. Представители этого знака ждет новый этап развития в жизни. Сейчас нужно быть решительнее и добиваться своей цели, не обращая внимания ни на что. Благоприятный период для обустройства личной жизни. Вы можете встретить свою судьбу, начать новые серьезные отношения. Львы. У львов благоприятный период, чтобы завершить все давно запланированные дела. Также можно приступать к реализации новых проектов. Они вскоре принесут прибыль. Получите одобрение и поддержку вышестоящих лиц, тогда все пройдет успешно. Девы. Удачно будут покупки, особенно техники и предметов для дома. Внезапно могут напомнить о себе невыполненные обещания или долги. Если вы одиноки, у вас возможны изменения в личной жизни. Некоторым судьба подготовила интересную встречу, которая может стать началом нового романа. Весы. Настал период, когда судьба вознаградит вас за проделанную работу. В ближайшее время вы можете укрепить свои позиции и усилить авторитет на работе. Хороший период, чтобы показать себя в общественной деятельности, наладить полезные контакты и связи. Скорпионы. Вас на этой неделе ждет удача, не упустите момент. В вашей жизни грядут перемены и новый этап. Только не забывайте прислушиваться к мнению близких и коллег. Это поможет вам в достижении успеха. Изменится не только ваше окружение, но и вы сами. Стрельцы. На этой неделе представителей знака ждет приятный сюрприз в финансовой сфере. Возможно, удачная покупка или крупный выигрыш. Благоприятны любые контакты, общение и встречи. Сейчас есть шанс встретить свою любовь, так что смело заводите новые знакомства и отправляйтесь на романтические свидания. Козероги. У козерогов сейчас самое время, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Используйте первую половину недели для решения важных вопросов и заключения крупных сделок. Отличный период, чтобы навести порядок дома, создать уют или сделать ремонт. Водолеи. Благоприятный период для решения глобальных вопросов. Сейчас можно заняться новыми разработками и налаживанием контактов. Не исключено, что придется делать важный выбор. Будьте внимательны к любимому человеку, сделайте для него подарок и не ругайтесь по пустякам. И, наконец, рыбы. Наступивший период благоприятен для решения деловых вопросов и профессионального развития. Вы сумеете обратить все ситуации в свою сторону. Успешно пройдут романтические свидания и новые знакомства.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный кайф такси». Oh,

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями, максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
2: Возьми радио с собой, попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

ждет, хоть она его об этом не просила. Пойду гулять по улицам и в памяти кружить, где детство пронеслось, как вспышка молнии. И будут стайки голубей над головой кружить, и сердце поджимать.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном 200 работников Алроса охраны прошли видосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Теперь подробно. Забота о здоровье без отрыва от производства. Работники Алроса охраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
3: В медосмотр заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
2: Раннее выявление помогает раньше принять меры для лечения болезни. Сотрудники это понимают и не упускают возможности провериться. Им измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекций. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Следующий шаг – углубленный чек-ап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. Далее. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 по Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
4: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
2: И еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах «Спутник», «Ханайдах» и других. Вместо грибов в лесных массивах – строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняют воздух, почву и воду. В мэрии напоминают – за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в удачном Айхале до плюс 1 градуса. В алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

сердце мается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: возвращается домой.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ, Спорттовары.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями, максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бил. Сел, то что не себе кислый бегает.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли видосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Теперь подробно. Забота о здоровье без отрыва от производства. Работники Алросохраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
2: Медосмотр заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
1: Раннее выявление помогает раньше принять меры для лечения болезни. Сотрудники это понимают и не упускают возможности провериться. Им измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекций. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Следующий шаг – углубленный чек-ап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. Далее. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 по Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: И еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах «Спутник», «Ханайдах» и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняют воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
0: Радио «Алмазный край». Айхал